0: бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Гидропомпа». Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
1: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea. Publicitate.

0: Вам не слишком стараетесь, я фиксировать не буду успевать. Трябва се депунем ефорт, ной в депунем ефорт. Цей да, каза каре тоата лумя депуне ун ефорт. Дечь, е о мелодия интерпретата де Аба, о мелодия фарте кунаскута, пентру ка партичипат ши ин Music Battle, ши ну ку фарте мулт тимп ин урма. Аш утуштигат Music Battle-ул атунч кунда партичипат.
1: Да.
0: Așa, e lansată în 1979, nu a câștigat premii ușoare. O femeie privește televizorul și dorește așa

на уме, писать их не буду. Да че, ну, ля акцептам пе тоате. Тресни по телеку, звучит смешно. Пой, да, ну, ать авут аша чева ан копилария. Но ерам ши антенна, но ерам ши телекоманда, но ерам ши чел каре и дадеам кате ун пумн аша ка са рецепционезе бине постурile. Тоате функциили ацестя ле индеплинеа ун сингур копил.

Да-да, уйди, не мешай. Мне, кред, вор аузи еще копии ноштри, и потом сразу принести мне полотенце. Говорю же, не мешай, уйди. Да, сынты ништяку винта пекарар.

0: Тито.
1: Публичитате. Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
1: Публичитаты.

0: Публичитаты. Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate.

0: цитаты.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
0: Publicitate.